Все-все-все. От окрестности Москвы в Ируне до Красной площади Москвы настраиваемся на волну Льва Астматика, Фермина Мугурусы.